Pistāciju krēmu. Īsts sapņu piepildījums pistāciju cienītājiem. Palutini sevi jau šodien. Hei, здесь Интриша! Впервые у Елгавского дворца с 15 по 31 мая ты сможешь ощутить невероятные эмоции в крупнейшем парке аттракционов в Балтии.

ничего не придумаю. Я придумаю.

0: Kentucky Gold Wrapper tortilja ir atpakaļ. Kraukšķīga vista, kūstos čedaras sirs, bekons, marināti gurķi, kraukšķīgi sīpoli un leģendārā KFC Kentucky Gold mērce. Nepalaidiet šo garām!
1: OptiBet sporta bārs. OptiBet sporta bārs. OptiBet sporta bārs. Sports. Spēle. Bauda. OptiBet sporta bārs.
2: Hey, здесь Интриша! Впервые у Елгавского дворца с 15 по 31 мая ты сможешь ощутить невероятные эмоции в крупнейшем парке аттракционов в Балтии! Такого драйва, энергии и ощущений ты точно еще не испытывал! И в этот раз еще выгоднее! Плати меньше, развлекайся больше! Аттракционы из Голландии в Елгаве с 15 по 31 мая у Елгавского дворца!
3: Мгновенное предложение на Samsung Galaxy в Теле 2. Мощный Samsung Galaxy S26 для новых впечатлений всего за 799 евро. А практичный Galaxy A37 со смарт-возможностями за 319 евро. Не упусти шанс, найди свой Galaxy в Теле 2. Заходи на Теле 2 LV или в любой центр клиента в Теле 2. Предложение в силе с 4 по 22 мая. Или пока акционное устройство есть в наличии. Теле 2.
4: Uzmanību, grillēšanas cienītāji! Veikalos Toks sākas grillēšanas dienas! Sūlīga gaļa, svaigi dārzeņi un viss nepieciešamais lieliskam grillam par īpaši karstām cenām.
5: No 13. līdz 26. maijam cāļa šķiņķu šašliks ķekava, sīpolu un diļu marinādē 900 gramu 5,99 € un ar mana top karte bezalkoholiskais alus lielvārdes gaišais 500 ml 79 centi.
6: Top, top!

0: 4 часа 26 минут. ЭХР Плюс. Только хиты.
1: Когда не можешь дышать, не можешь думать, не видишь выход,
2: никак и нигде.
1: Ты должен знать одно. В жизни бывают волны.

0: часа 47 минут.
1: Эхо Эр Плюс. Только хиты.
2: The Weeknd.
0: Русский танцпол.

0: Hamburger saldējums ar pistāciju krēmu. Īsts sapņu piepildījums. Maigs, krēmīgs saldējums ar kraukšķīgiem vafeļu gabaliņiem, kas piešķir īpašu baudījumu katrā kumosā. Perfekta izvēle tiem, kas vēlas baudīt saldu mirkli ar samtaini izsmalcinātu garšu. Palutini sevi jau šodien. Izbaudi īstu pistāciju garšu.
1: OptiBet sporta bārs. OptiBet sporta bārs. OptiBet sporta bārs. Sports. Spēle. Bauda. OptiBet sporta bārs.
2: Uzmanību! Grillēšanas cienītāji! Veikalos Top sākas grillēšanas dienas! Sūlīga gaļa, svaigi dārzeņi un viss nepieciešamais lieliskam grillam par īpaši karstām cenām.
3: No 13. līdz 26. maijam papīra dvieļi Grite White Rabbit. Viens rullis 2,99 € un grila piedarumiem atlaide līdz 40%.
4: Здесь интриша. Впервые у Елгавского дворца с 15 по 31 мая ты сможешь ощутить невероятные эмоции в крупнейшем парке аттракционов в Балтии. Такого драйва, энергии и ощущений ты точно еще не испытывал. И в этот раз еще выгоднее. Плати меньше, развлекайся больше. Аттракционы из Голландии в Елгаве с 15 по 31 мая у Елгавского дворца.
5: Мгновенное предложение на Samsung Galaxy в Теле 2. Мощный Samsung Galaxy S26 для новых впечатлений всего за 799 евро. А практичный Galaxy A37 со смарт-возможностями за 319 евро. Не упусти шанс, найди свой Galaxy в Теле 2. Заходи на Теле 2 LV или в любой центр клиента в Теле 2. Предложение в силе с 4 по 22 мая. Или пока акционные устройства есть в наличии. Теле 2.

0: 6:20.
1: Эхо Эр Плюс. Только хиты.

0: Heisburger saldējums ar pistāciju krēmu. Īsts sapņu piepildījums. Maigs, krēmīgs saldējums ar kraukšķīgiem vafeļu gabaliņiem, kas piešķir īpašu baudījumu katrā kumosā. Perfekta izvēle tiem, kas vēlas baudīt saldu mirkli ar samtaini izsmalcinātu garšu. Palutini sevi jau šodien. Izbaudi īstu pistāciju garšu.
1: OptiBet sporta bārs. OptiBet sporta bārs. OptiBet sporta bārs. Sports. Spēle. Bauda. OptiBet sporta bārs.
2: Uzmanību! Grillēšanas cienītāji! Veikalos Top sākas grillēšanas dienas! Sūlīga gaļa, svaigi dārzeņi un viss nepieciešamais lieliskam grillam par īpaši karstām cenām.
3: No 13. līdz 26. maijam papīra dvieļi Grite White Rabbit. Viens rullis 2,99 € un grila piedarumiem atlaide līdz 40%.
4: Мгновенное предложение на Samsung Galaxy в Теле 2. Мощный Samsung Galaxy S26 для новых впечатлений всего за 799 евро. А практичный Galaxy A37 со смарт-возможностями за 319 евро. Не упусти шанс, найди свой Galaxy в Теле 2. Заходи на Теле 2 LV или в любой центр клиента в Теле 2. Предложение в силе с 4 по 22 мая. Или пока акционные устройства есть в наличии. Теле 2.
5: Здесь Интриша. Впервые у Елгавского дворца с 15 по 31 мая ты сможешь ощутить невероятные эмоции в крупнейшем парке аттракционов в Балтии. Такого драйва, энергии и ощущений ты точно еще не испытывал. И в этот раз еще выгоднее. Плати меньше, развлекайся больше. Аттракционы из Голландии в Елгаве с 15 по 31 мая у Елгавского дворца.
6: EHR.FM представляет
7: EHR Plus. Рига 96.2. EHR Plus. Рига.
6: Только хиты.
7: EHR Plus. О погоде.
6: Прогноз погоды вместе с Центром моды и развлечений Рига Плаза.
8: Сегодня будет солнечно и без осадков. Температура воздуха от плюс 10 до плюс 21 градуса. Будет дуть юго-восточный ветер со скоростью 2-3 метра в секунду.
6: Это был прогноз погоды вместе с Центром моды и развлечений Рига Плаза.
9: Попади в десятку с подарочной картой Рига Плаза. Если хочешь порадовать, подари подарочную карту на покупки в 150 магазинах Рига Плаза. Теперь ее можно приобрести и в интернете. Заходи на Рига Плаза LV.

0: точное время вместе с ММК Репос ЛВ.
1: 7:13.
0: ММК Репос ЛВ. Лучший выбор шин и дисков в Риге.

0: ребятами будущего с Мобера. Регистрируйтесь и выиграйте провокационно-розовый Dodge Challenger на 2 недели. Бесплатно и без обязательств. Заходите на Mobera.lv, заполняйте заявку и наслаждайтесь мобильностью следующего уровня. Лизинг – это ретро. Въезжайте в завтрашний день с арендой полного сервиса. Mobera.lv.
1: Где деньги?
2: Деньги здесь.
1: Да где же?
2: На moneza.lv. Подай заявку на кредит и получи свое предложение уже сегодня. Moneza, Moneza, Moneza. Реклама для субъектов хозяйственной деятельности.
3: Zini, kas tu vojas? Skolēnu brīvlaiks. Un brīvlaiks nozīmē daudz brīva laika vārīt ziepes. Labi, ka tu vari apdrošināt savu sīko pret negadījumiem tikai par 3,74 mēnesī. BTA apdrošināšana. Gatavojies labākajam. Uzzini vairāk BTA.lv.
0: 100% водостойкий, подходящий для теплых полов. Просто в установке и с системой Клик. Это Falcon. Винил толщиной в 6 мм. Произведенный в Германии с золотым сертификатом качества воздуха Eurofin, гарантирующим отсутствие вредных веществ. 36 различных видов в наличии по 29,90 за квадратный метр. Благодаря соединению Клик 5G вы сможете быстро и легко уложить пол площадью до 144 квадратных метров без швов. Винил XLV или на Крустфелс 93 в Риге.
4: Хотите, чтобы лето вашего ребенка в Риге стало настоящим приключением?
5: Семейный центр «Ривз» приглашает в тематические лагеря. Экспедиция во времени, миссия исследователя, мировые приключения. Каждый день это новые открытия, яркие впечатления и развитие кругозора.
6: Лагеря проходят в Риге в семейном центре «Ривз».
5: Выберите подходящую программу и запишите ребенка уже сейчас на gimenesrivs.lv.
4: Подарите ему лето, которое запомнится надолго.
5: Подробнее – gimenesrivs.lv.
7: Spins kopā ar Roda Racing Piķernieku trasē. Nepalaid garām 5. un 6. jūnijā.

0: 7:29.
1: Прогноз погоды вместе с Центром моды и развлечений «Рига Плаза».
2: Сегодня будет солнечно и без осадков. Температура воздуха от +10 до +21 градуса. Будет дуть юго-восточный ветер со скоростью 2-3 метра в секунду.
1: Это был прогноз погоды вместе с Центром моды и развлечений «Рига Плаза».

0: Далее. Next.
1: Какие классные очки! Наверное, стоили целое состояние.
2: Места знать надо. Купила их в оптике «Филман». Всего за 55 евро.
1: Ух ты! Безумно выгодно.
3: «Филман» уверен, что каждый заслуживает стильные и качественные очки по доступной цене. Комплект очков всего от 55 евро. В подарок – солнечные очки за 20 евро. Создайте свой идеальный образ уже сегодня. Посетите оптику «Филман». Очки «Филман».
4: Хей, здесь Интриша. Впервые у Елгавского дворца с 15 по 31 мая ты сможешь ощутить невероятные эмоции в крупнейшем парке аттракционов в Балтии. Такого драйва, энергии и ощущений ты точно еще не испытывал. И в этот раз еще выгоднее. Плати меньше, развлекайся больше. Аттракционы из Голландии в Елгаве с 15 по 31 мая у Елгавского дворца.
5: Ни один политик не сделал столько для развития экономики Латвии, сколько Айнарс Шлессерс. Между Ригой и Юрмалой находится Салаена, один из крупнейших проектов недвижимости в Латвии. Дома, школы, детские сады, торговый центр, спортивные сооружения и площадки. Проект развития Салаена – это проект Шлессерса. Премьер Шлессерс. Поднимем Латвию.
6: Это политическая реклама. Спонсор общества Латвия Пирма. Оплачено ООО «Интеграция радио Ресинаюми». Реклама связана с выборами в Сейм 3 октября. Подробная информация. ehr.fm/politiska-реклама.
7: Esi gatavs doties pasaules piedzīvojumā? Ar Turkish Airlines lido no Rīgas uz vairāk nekā 120 galamērķiem visā pasaulē. Neatkarīgi no tā, vai plāno sapņu ceļojumu, vai veiksmīgu biznesa braucienu ar ērtām savienojumu iespējām, tālie galamērķi kļūst vēl tuvāki nekā jebkad. Rezervē savu nākamo lidojumu turkishairlines.com. Padari savu pasauli plašāku.
8: В обувных магазинах NS King летняя коллекция для всей семьи уже в продаже. Скоро выпускной? Не откладывай! Ведь скидки на всю весеннюю обувь до 50%. NS King – обувь, которая ведет вперед!
9: RD Electronics – это товары от лучших мировых брендов. В интернет-магазине RD Vehicles LV теперь еще больше товаров. Колеса для автомобилей, роботы-газонокосилки, садовые инструменты и мебель, велосипеды, детские электромобили, сантехника, новинки Лего, парфюмерия и косметика. Заходите на RD Vehicles LV. Выбирайте и заказывайте сейчас. Быстрая доставка в магазины RD Electronics или покоматы по всей Латвии.
10: Komplements Luminor jaunajiem klientiem līdz pat 80 eiro. Pārcel savus ienākumus uz Luminor, veic vismaz 5 pirkumus ar jauno karti un saņem 80 eiro komplimentu savā kontā. Tieši tik vienkārši un izdevīgi. Piedāvājums spēkā līdz 19. jūnijam pieteikumā ievadot kodu Luminor 50. Uzzini vairāk Luminor LV.
11: Kentucky Gold Wrapper Tortilla ir atpakaļ. Kraukšķīga vista, kūstošs čedaras sirs, bekons, marināti gurķi, kraukšķīgi sīpoli un leģendārā KFC Kentucky Gold mērce. Nepalaidiet šo garām!
12: OptiBet sporta bārs. OptiBet sporta bārs. OptiBet sporta bārs. Sports. Spēle. Bauda. OptiBet sporta bārs.
13: Tu teiktu, ja mēs tavam biznesam piedāvātu jaunus klientus? Gandrīz 600 tūkstoši klausītāju nedēļā izvēlas EHR radiostacijas. Dod viņiem iespēju kļūt par tavu klientu. Ienāc radioreklāma.lv, aizpildi anketu un saņem piedāvājumu.

0: Ko tu teiktu, ja mēs tavam biznesam piedāvātu jaunus klientus? Gandrīz 600 tūkstoši klausītāju nedēļā izvēlas EHR radiostacijas. Dod viņiem iespēju kļūt par tavu klientu. Raksti uz sales@ehr.fm un saņem piedāvājumu.
1: Точное время вместе с ММК Репас ЛВ.
2: 8:12.
1: ММК Репас ЛВ. Лучший выбор шин и дисков в Риге.
3: ЭХР Плюс.
4: Отличные новости! Скидка 10 центов за каждый литр топлива в приложении Viada Latvia или Lidl Plus по пятницам, субботам и воскресеньям. У тебя еще нет приложения Viada Latvia? Отправляйся на ближайшую заправочную станцию Viada, сканируй QR-код, установи и получи скидку. Больше информации о приложении Viada Latvia

большей части тела. Вот так, еще чаще. Это твоя часть, ты же ее так хотела. Давай, пусть работают лучшие части тела. Еще чаще, еще

0: 8:42.
1: Here we go. Вот что ты услышишь дальше.
2: Какие классные очки. Наверное, стоили целое состояние.
3: Места знать надо. Купила их в оптике Филман. Всего за 55 евро.
2: Ух ты, безумно выгодно.
4: Филман уверен, что каждый заслуживает стильные и качественные очки по доступной цене. Комплект очков всего от 55 евро. В подарок солнечные очки за 20 евро. Создайте свой идеальный образ уже сегодня. Посетите оптику Филман. Очки Филман.
5: Где деньги?
6: Деньги здесь.
5: Да где же?
6: На moneza.lv. Подай заявку на кредит и получи свое предложение уже сегодня. Moneza. Реклама для субъектов хозяйственной деятельности.
7: Когда жжение в груди мешает наслаждаться жизнью или во рту появляется горький привкус, на помощь приходит омепразолы Зентива. Омепразолы Зентива – новинка, которая уже через 5 минут нейтрализует желудочную кислоту, позволяя омепразолу быстрее всасываться и обеспечивать длительную защиту – до 24 часов. Забудьте об изжоге и рефлюксе. Омепразолы Зентива – препарат мгновенного действия.
8: Необоснованное применение лекарств вредит здоровью. Безрецептурный препарат. Перед применением внимательно прочтите инструкцию или информацию на упаковке. Проконсультируйтесь с врачом или фармацевтом о правильном использовании препарата. Рекламодатель Zentiva Group AS, филиал в Латвии.
9: Esi gatavs doties pasaules piedzīvojumā? Ar Turkish Airlines lido no Rīgas uz vairāk nekā 120 galamērķiem visā pasaulē. Neatkarīgi no tā, vai plāno sapņu ceļojumu vai veiksmīgu biznesa braucienu ar ērtām savienojumu iespējām, tālie galamērķi kļūst vēl tuvāki nekā jebkad. Rezervē savu nākamo lidojumu turkishairlines.com. Padari savu pasauli plašāk!
10: Привет, это Интриша. Знаете, кто спасет вас, если переезд превратился в

0: Реклама для предпринимателей.
1: Почему такая грустная?
2: Ай, затопило офис. Ни страховки, ни денег на ремонт, а работу останавливать нельзя.
0: Слушай, а ты слышала про акционерное общество Латвии с кредитными полезами программа? Они предлагают кредитные решения именно для непредвиденных ситуаций. Кстати, они сами когда-то позвонили мне и предложили условия лучше, потому что с 2026 года ко всем займам применяется ЛКПП займа проценту гарантии.
2: Так, записываю. Акционерное общество Латвии с кредитными полезами программа. Их сайт lkpp.lv.
0: Не жди нашего звонка. Зайди на lkpp.lv. Реклама оплачивается крупнейшим кредитным посредником в сфере объединения кредитов. Номер лицензии КС-15.
3: Готовы укротить этого розового зверя? Лизинг – это ретро. Двигайтесь в ритме будущего с Мобере. Регистрируйтесь и выиграйте провокационно-розовый Dodge Challenger на 2 недели. Бесплатно и без обязательств. Заходите на Mobere.lv, заполняйте заявку и наслаждайтесь мобильностью следующего уровня. Лизинг – это ретро. Въезжайте в завтрашний день с арендой полного сервиса. Mobere.lv.
4: Зини, кас ман майас ир? Ман майас ир вис. Ātris internets, TED Plus, HBO, Netflix, TED elektrība, TED drošība. Viss vienā rēķinā.

0: хиты. Прогноз погоды вместе с Центром моды и развлечений Рига Плаза.
1: Сегодня будет солнечно и без осадков. Температура воздуха от плюс 10 до плюс 21 градуса. Будет дуть юго-восточный ветер со скоростью 2-3 метра в секунду.
0: Это был прогноз погоды вместе с Центром моды и развлечений Рига Плаза.

0: точное время вместе с ММК Репас ЛВ.
1: 9:13.
0: ММК Репас ЛВ. Лучший выбор шин и дисков в Риге.

0: 100% водостойкий, подходящий для теплых полов. Прост в монтаже и с системой Клик, со встроенной подложкой. Да, это ныне самый востребованный напольный материал кварц-винил СПЦ. В магазине Винил X на Круспилс 93 сейчас более 90 видов винила, доступных к покупке. За цены, начиная от 11,90 за квадратный метр. Новинка. Акустические панели 2,7 метров за суперцену 19,90. Винил X LV или на Круспилс 93 в Риге.
1: Свежие автомобили! Новые автомобили! Забирайте сразу! Да, автомобильный рынок в последнее время стал спокойнее. А Kia Sportage? Их раскупают, как горячие пирожки. Посмотрите, передний привод, полный привод. Kia Sportage с механической коробкой передач. Или автомат, дизель, гибрид. А комплектация? О, много всего! А почему они так быстро исчезают? Ну, думаю, дело в цене. Самые популярные автомобили Kia по выгодным ценам вы всегда найдете на Форум Auto. Карля Умани Гатве 101 или kia.forumauto.lv.
2: Когда Шлессерс был министром сообщения, он привез в Ригу авиакомпанию Ryanair. Цены на авиабилеты впервые стали доступны всем, в том числе пенсионерам и молодежи. До этого летать могли позволить только состоятельные люди. Шлессерс умеет привлекать в Латвию инвесторов, что выгодно всем. Премьер Шлессерс. Поднимем Латвию.
3: Это политическая реклама. Спонсор общества «Латвия Пирма». Оплачено ООО «Интеграция радио Ресиналиуми». Реклама связана с выборами в Сейм 3 октября. Подробная информация. ehr.fm/politiska-reklama.
4: Tev darbā atbildības netrūkst. Tu esi galvenais speciālists paraugu atjaunošanā, datoru iepirkumos un pat rūteru uzstādīšanā. Kad birojā pazūd internets, visi skatās uz tevi. Tu zini, kur jāsprauž katrs vats un kāpēc printeris atkal nestrādā. Ā, un jā, tu arī vadi uzņēmumu. Nesēdi uz visiem krēsliem. Izvēlies stabilu IT partneri. Izvēlies LMT.
5: В обувных магазинах NS King летняя коллекция для всей семьи уже в продаже. Скоро выпускной? Не откладывай! Ведь скидки на всю весеннюю обувь до 50%. NS King. Обувь, которая ведет вперед.
6: Komplements Luminor jaunajiem klientiem līdz pat 80 eiro. Pārcel savus ienākumus uz Luminor, veic vismaz 5 pirkumus ar jauno karti un saņem 80 eiro komplementu savā kontā. Tieši tik vienkārši un izdevīgi. Piedāvājums spēkā līdz 19. jūnijam pieteikumā ievadot kodu Luminor 50. Uzzini vairāk Luminor LV.
0: Готовы укротить этого розового зверя? Лизинг – это ретро. Двигайтесь в ритме будущего с Мобире. Регистрируйтесь и выиграйте провокационно-розовый Dodge Challenger на 2 недели. Бесплатно и без обязательств. Заходите на Мобире LV, заполняйте заявку и наслаждайтесь мобильностью следующего уровня. Лизинг – это ретро. Въезжайте в завтрашний день с арендой полного сервиса. Мобире LV.
7: Jaunais Heisburger saldējums ar pistāciju krēmu. Īsts sapņu piepildījums. Maigs krēmīgs saldējums ar kraukšķīgiem vafeļu gabaliņiem, kas piešķir īpašu baudījumu katrā kumosā. Perfekta izvēle tiem, kas vēlas baudīt saldu mirkli ar samtaini izsmalcinātu garšu. Palutini sevi jau šodien. Izbaudi īstu pistāciju garšu.

0: 9:30.
1: Эй, любители кофе, в этом

0: Какие классные очки! Наверное, стоили целое состояние.
1: Места знать надо. Купила их в оптике «Филман». Всего за 55 евро.
0: Ух ты! Безумно выгодно.
2: «Филман» уверен, что каждый заслуживает стильные и качественные очки по доступной цене. Комплект очков всего от 55 евро. В подарок солнечные очки за 20 евро. Создайте свой идеальный образ уже сегодня. Посетите оптику «Филман». Очки «Филман».
3: Здесь Интриша.

0: Елгавского дворца с 15 по 31 мая ты сможешь ощутить невероятные эмоции в крупнейшем парке аттракционов в Балтии. Такого драйва, энергии и ощущений ты точно еще не испытывал. И в этот раз еще выгоднее. Плати меньше, развлекайся больше. Аттракционы из Голландии в Елгаве с 15 по 31 мая у Елгавского дворца.
1: Где деньги?
2: Деньги здесь.
1: Да где же?
2: На moneze.lv. Подай заявку на кредит и получи свое предложение уже сегодня. Moneze, Moneze, Moneze. Реклама для субъектов хозяйственной деятельности.

0: только хиты. Прогноз погоды вместе с Центром моды и развлечений Рига Плаза.
1: Сегодня вечером будет облачно с прояснениями, без осадков. Температура воздуха от плюс 19 до плюс 21 градуса. Будет дуть юго-восточный ветер со скоростью 2-3 метра в секунду.
0: Это был прогноз погоды вместе с Центром моды и развлечений Рига Плаза. Номер 2 этой недели. Если

0: Подготовься к лету вместе с 220 ЛВ. До минус 35% для участников 220 ЛВ+. Подробнее на 220 ЛВ.
1: Šīm nebūs parasta kafija. Nogaršo rūbijas šokolādes ledus latte no Heisburger. Maiks espresso, krēmīgs piens un ogu akcents. Veido sabalansētu garšu, ko iedvesmojusi rubīna šokolāde. Izbaudi jau šodien tikai par 2,60. Heisburger!
2: Здравствуйте! У меня совсем небольшой вопрос о деньгах.
3: Правда? Небольшой? Мы работаем только с большими вопросами. Приходите в другой раз, когда у вас будет вопрос побольше.
4: В отличие от других, мы тебя видим и слышим. Выслушаем, каким бы ни был твой вопрос о деньгах. Убедись на сайте aizdavums.lv или по телефону 1858. Aizdavums LV – твой финансовый друг. Для лиц, ведущих хозяйственную деятельность.
5: Когда жжение в груди мешает наслаждаться жизнью или во рту появляется горький привкус, на помощь приходит омепразолы Зентива. Омепразолы Зентива – новинка, которая уже через 5 минут нейтрализует желудочную кислоту, позволяя омепразолу быстрее всасываться и обеспечивать длительную защиту – до 24 часов. Забудьте об изжоге и рефлюксе. Омепразолы Зентива – препарат мгновенного действия.
6: Необоснованное применение лекарств вредит здоровью. Безрецептурный препарат. Перед применением внимательно прочтите инструкцию или информацию на упаковке. Проконсультируйтесь с врачом или фармацевтом о правильном использовании препарата. Рекламодатель Zentiva Group AS, филиал в Латвии.
0: Подготовься к лету с 220 ЛВ до минус 35% на товары для отдыха участникам 220 ЛВ+. Получи 1000 товаров сегодня в физическом магазине 220 ЛВ. Подробнее на 220 ЛВ.
7: Noķēri ar akmentiņu? Nepieciešams autostikla remonts vai maiņa? Nebēdā! Nāc uz Intrans Ziepniekkalnā Garozas ielā 2. Plašākais autostiklu klāsts, labākās cenas un cieša sadarbība ar apdrošinātājiem. Intrans pieredzējušie meistari parūpēsies, lai tavs skats uz ceļu un dzīvi atkal būtu skaidrs un drošs. Intrans. Liekam bēdu zemakmeņa, pāri ejam dziedādam!
0: Подготовься к лету вместе с 220 ЛВ. До минус 35% для участников 220 ЛВ+. Подробнее на 220 ЛВ.
8: Просыпайся под музыку, которая задает ритм нового дня с 6 до 9 утра на Эхо Р+. Только хиты, которые помогут начать утро с драйва и хорошего настроения. Включайся в ритм с Эхо Р+. Вместе с Кофеасбанка ЛВ. Самым вкусным кофе в городе.
9: Tava jaunā sezonas favorīte – rūbija šokolādes ledus latte. Atsvaidzinoša, viegli romantiska rūbija latte iederēsies gan steidzīgā ikdienas ritmā, gan mierpilnā pēcpusdienas pauzē. Maiks espresso, krēmīgs piens un rūbija šokolādes viegli saldinājs akcents ar smalku ogu pieskārienu, ko iedvesmojusi rubīna šokolāde. Nogaršo jau šodien un pārvērt savu ikdienu gardā svētku mirkli.

0: обсуждаем несравнивое предложение? Это тебе может дорого обойтись. К счастью, Lenders LV сравнивает предложения 18 кредиторов. Просмотри все предложения и выбери самое выгодное бесплатно. Lenders LV – твой бесплатный финансовый партнер для умного выбора. Реклама для осуществляющих хозяйственную деятельность.
1: Zini, kas man mājās ir? Man mājās ir viss! Ātris internets, TED Plus, HBO, Netflix, TED elektrība, TED drošība. Viss vienā reizē.

0: TETLV, TET veikalos vai zvani. TET – stiprākais savienojums.
1: Vai tu arī dzirdi šo lielisko skaņu? Tā pildās bākas Circle K ar atlaidi 10 centi litrā tīrais prieks klausīties. Lejupielādē Circle K lietotni un aktivizē 10 centu degvielas atlaidi katru nedēļas nogali. Circle K un diena izdevusies.
2: RD Electronics – это товары от лучших мировых брендов. В интернет-магазине RD Vehicles LV теперь еще больше товаров. Колеса для автомобилей, роботы-газонокосилки, садовые инструменты и мебель, велосипеды, детские электромобили, сантехника, новинки Лего, парфюмерия и косметика. Заходите на RD Vehicles LV. Выбирайте и заказывайте сейчас. Быстрая доставка в магазины RD Electronics или покоматы по всей Латвии.
3: Не пропустите до 31 мая. Международно награжденная, незабываемая мультимедийная выставка о труде всей жизни Леонардо да Винчи. Каждый день на Видземском рынке с 10 до 20. Вдохновляться творить приглашает Цитаделла.
4: Спинскопа ар Рода Рейсинг. Питерник трассе. Не палать

0: только хиты. Прогноз погоды вместе с Центром моды и развлечений «Рига Плаза».
1: Сегодня вечером будет облачно с прояснениями, без осадков. Температура воздуха от плюс 19 до плюс 21 градуса. Будет дуть юго-восточный ветер со скоростью 2-3 метра в секунду.
0: Это был прогноз погоды вместе с Центром моды и развлечений «Рига Плаза».
1: Попади в десятку с подарочной картой «Рига Плаза». Если хочешь порадовать, подари подарочную карту на покупки в 150 магазинах «Рига Плаза». Теперь ее можно приобрести и в интернете. Заходи на «Рига Плаза.ЛВ».

0: тренировочное время вместе с ММК Репос ЛВ.
1: 11 часов 11 минут.
0: ММК Репос ЛВ. Лучший выбор шин и дисков в Риге.

0: Благодаря работе Шлессерса на посту министра сообщения между Ригой и Стокгольмом начали курсировать паромы «Таллинг». Во времена правительства единства маршрут Рига-Стокгольм был остановлен, и паромное сообщение так и не возобновили. Пора вернуть Шлессерса во власть и восстанавливать наше государство вместе. Премьер Шлессерс. Поднимем Латвию.
1: Это политическая реклама. Спонсор общества «Латвия Пирма». Оплачено ООО «Интеграти радио Ресинаоми». Реклама связана с выборами в Сейм 3 октября. Подробная информация. ehr.fm/politiska-реклама.
2: Выгодное предложение с гарантией качества и самой низкой цены. Приходи в Унет Сибс АБЦ. Компрессор Факум, крепящийся к стене с 9-метровым шлангом в автоматической катушке. Мощный и тихий. Компактный дизайн с интегрированным воздушным ресивером и максимальным давлением 8 бар идеально подходит для вашего дома. И только в этом месяце всего 149 евро. Гарантия качества и самой низкой цены. Унет Сибс АБЦ.
3: Ваш ребенок увлекается музыкой?
4: Этим летом в Риге в семейном центре «Рис» проходит музыкальный лагерь.
3: Каждый день пение, чувство ритма, движение и радость творчества.
4: Они учатся работать в команде, развивают креативность и знакомятся с музыкальными инструментами.
3: Лагерь проходит в июле в семейном центре «Рис».
4: Запишите ребенка сейчас. Dimensrifs.lv.
5: Пусть лето зазвучит ярко.
3: Подробнее Dimensrifs.lv.
6: Свежие автомобили! Новые автомобили! Забирайте сразу! Да, автомобильный рынок в последнее время стал спокойнее. А Kia Sportage? Их раскупают, как горячие пирожки. Посмотрите, передний привод, полный привод. Kia Sportage с механической коробкой передач. Или автомат, дизель, гибрид. А комплектация? О, много всего! А почему они так быстро исчезают? Ну, думаю, дело в цене. Самые популярные автомобили Kia по выгодным ценам вы всегда найдете на Форум Auto. Карля Умня Гатве 101 или kia.forumauto.lv.
7: EHR iesaka.
8: Tā armora nostiprina pamatus dzelzbetona pāļiem. Tie piemēroti arī riskantās vietās ar īpaši nestabilu un agresīvu grunti. Armora dzelzbetona pāļu risinājumi – drošas būves pamats. Armora LV.
9: Ko darīt ar mājokļa iegādes vai renovācijas idejām, kas tavā galvā dzīvo jau pārāk ilgu laiku?
10: Izkrasi tās ārā!
9: Citadelas mazais mājokļu kredīts. Atbrīvo galvu, pārvēršot savas idejas realitātē. Līdz 21. jūnijam noformē kredītu izdevīgāk. Uzzini vairāk Citadela.lv.
11: Jaunais Hesburger saldējums ar pistāciju krēmu. Īsts sapņu piepildījums. Maigs, krēmīgs saldējums ar kraukšķīgiem vafeļu gabaliņiem, kas piešķir īpašu baudījumu katrā kumosā. Perfekta izvēle tiem, kas vēlas baudīt saldu mirkli ar samtaini izsmalcinātu garšu. Palutini sevi jau šodien. Izbaudi īstu pistāciju garšu.

0: нельзя пропустить. За пультом Роберт Берестов и диджей Лавров. 16 мая. Елгова. Ночной клуб «The Blow».
1: Kentucky Gold Wrapper Tortilla ir atpakaļ. Kraukšķīga vista, kūstos čedaras sirs, bekons, marināti gurķi, kraukšķīgi sīpoli un leģendārā KFC Kentucky Gold mērce. Nepalaidiet šo garām!
0: Третью неделю

0: Подготовься к лету вместе с 220 ЛВ. До минус 35% для участников 220 ЛВ плюс. Подробнее на 220 ЛВ. Подготовься к лету с 220 ЛВ. До минус 35% на товары для отдыха участникам 220 ЛВ плюс. Получи 1000 товаров сегодня в физическом магазине 220 ЛВ. Подробнее на 220 ЛВ.
1: Noķēri ir akmentiņu? Nepieciešams autostikla remonts vai maiņa? Nebēdā! Nāc uz Intrans Ziepniekkalnā Garozas ielā 2. Plašākais autostiklu klāsts, labākās cenas un cieša sadarbība ar apdrošinātājiem. Intrans pieredzējušie meistari parūpēsies, lai tavs skats uz ceļu un dzīvi atkal būtu skaidrs un drošs. Intrans. Liekam bēdu zemakmeņa, pāri ejam dziedādam!
2: Pilsētā sācies lielais bulciņu drudzis. Ar vienu nepietiks. Gribēsies vēl un vēl. Latvijas konditorijas senās tradīcijas atgriežas jaunā spēkā. Mārtiņa Beķerija. Jau šopavasar nepaeji garām.
0: Подготовься к лету вместе с 220 ЛВ. До минус 35% для участников 220 ЛВ+. Подробнее на 220 ЛВ.
3: Kentucky Gold Wrapper Tortilla ir atpakaļ. Kraukšķīga vista, kūstos čedaras sirs, bekons, marinēti gurķi, kraukšķīgi sīpoli un leģendārā KFC Kentucky Gold mērce. Nepalaidiet šo garām!
4: EHR.FM представляет
5: EHR Plus Riga 96.2
4: Только хиты.
6: Прогноз погоды вместе с Центром моды и развлечений Рига Плаза.
7: Сегодня вечером будет облачно с прояснениями, без осадков. Температура воздуха от плюс 19 до плюс 21 градуса. Будет дуть юго-восточный ветер со скоростью 2-3 метра в секунду.
6: Это был прогноз погоды вместе с Центром моды и развлечений Рига Плаза.
8: Будь в тренде с Riga Plaza. Одежду на каждый день и для особых случаев предлагают Peek & Cloppenburg, Half Price, New Yorker и другие магазины. Заезжай, порадуй себя! Riga Plaza.

0: большой привет, кто прямо сейчас вместе с нами на ЭХР+. В студии Роберт Берестов, и это главный русский топ. Подводим итоги недели и слушаем 40 лучших треков, которые получили вашу поддержку. Перед тем, как распечатать новый список, напомню, кто на прошлой неделе занял первые 5 позиций. На 5-й строчке был Мод с треком «Намек на нас».
1: Номер 5 прошлой недели.

Русский топ. Номер 4 прошлой недели.

На четвертой позиции с падением на 3 строчки оказался «Лимбо» с треком «С кем ты играешь». Следом за ним расположились Леша Свик, Нилетто и Мэри Гу «Аритмия», которые разменяли вторую позицию на третью.

0: играем «Включи музыку» взобрались на вторую строчку. Благодаря подъему на две позиции на прошлой неделе. Ну а лидером чарта стал «Holy Flame» Тану.
1: Номер один прошлой недели.

0: Русский топ. На календаре отличный повод прибавить громкость, потому что прямо сейчас в эфире Эхо Р Плюс стартует главный русский топ. Здесь только те песни, которые вы слушали, выбирали, добавляли в плейлисты и выводили в лидеры своим настроением. Максимальная концентрация хитов. Роберт Берестов у микрофона. Сегодня в чарте у нас 5 новинок, 9 подъемов, 17 падений и 3 камбэка. Поехали навстречу главным русским хитам этой недели. И на старте топа у нас Зиверт, Goodbye.
1: Номер 40.
2: Опускается на 11 мест.

0: nepalaid garām.
1: Айнер Шлессерс в Латвии основал большие торговые центры. Альфа, Галерея Центрс, Доле, Рижский вокзал, Орига и многие другие являются успешными проектами Шлессерса. Сеть магазинов Нарвесен в Латвию привел Айнер Шлессерс. Он первый директор сети магазинов Риме в Латвии. У него есть опыт. Премьер Шлессерс. Поднимем Латвию.
2: Это политическая реклама. Спонсор общества «Латвия Пирма». Оплачено ООО «Интеграция радио Ресинаудиуми». Реклама связана с выборами в Сейм 3 октября. Подробная информация. ehr.fm/politiska-reklama.
3: Signetbank piedāvā prātavētas koncerts Liepājā. Tiekamies pirmās dienas tūrē 18. jūlijā Liepājas stadionā Daugava. Biļetes e-kasa LV, tirdzniecības centrā Spice un Liepājas koncerta zālē Lielais dzintars. Atbalsta Mītava, Spice, Samsung, DSV, CityB, Neste, Balcija, Storens un Signetbank. Informē Jauns LV, Delfi, Diena, GC Deco, Inbox LV, EHR Latviešu hiti un TV3 Group.
4: RD Electronics – это товары от лучших мировых брендов. В интернет-магазине RD Vehicles LV теперь еще больше товаров. Колеса для автомобилей, роботы-газонокосилки, садовые инструменты и мебель, велосипеды, детские электромобили, сантехника, новинки Lego, парфюмерия и косметика. Заходите на RD Vehicles LV. Выбирайте и заказывайте сейчас. Быстрая доставка в магазины RD Electronics или покоматы по всей Латвии.
5: Tava jaunās sezonas favorīte – Rubī šokolādes ledus latte. Atsvaidzinoša, viegli romantiska Rubī latte iederēsies gan steidzīgā ikdienas ritmā, gan mierpilnā pēcpusdienas pauzē. Maiks espresso, krēmīgs piens un Rubī šokolādes viegli saldinājs akcents ar smalku ogu pieskārienu, ko iedvesmojusi Rubīna šokolāde. Nogaršo jau šodien un pārvērt savu ikdienu gardā svētku mirklī.
0: Русский топ.
6: Номер 39.
0: Место сохраняется.

0: Русский топ. На Эхо R+ продолжаем ловить правильное настроение. Только что прозвучал мод с треком «Одинок.нет». Песня про те чувства, которые многие прячут за сообщениями «Все нормально». А дальше трек с другим вайбом, когда отпускать уже никто не собирается. «Мохито», «Фарго» и «Плужа» никому не отдам.
1: Номер 38.
0: Возвращение.

0: лучшие треки недели, они все здесь, на Эхо R+, в главном русском топе. Лимба с треком Винчестер только что был вместе с нами. Недавно музыкант поделился о неприятном отказе. Хабиба Нурмагомедов и Ислам Махачев отказались играть в падл с певцом Лимба, потому что тот выглядит как нефар. Об этом рассказал сам музыкант. С его слов, общий знакомый искал четвертого человека для матча 2 на 2 и предложил позвать друга, но бойцы решили сначала посмотреть соцсети, а потом ответили, что на корт с таким не выйдут. Грубо-грубо, что тут сказать. Двигаемся дальше, и на очереди у нас Лиза Губ и Амирчик «Неуловимая».
1: Номер 36.
2: Место сохраняем.

0: Русский топ. Это главный русский топ. И только что вместе с нами была Мона с треком «Знаешь ли ты». Мы, конечно же, знаем оригинальную версию данного трека. Но должен отметить, что этот кавер вполне себе ничего. Прямо по курсу у нас «Лобода». Взрослые девочки не плачут.
1: Номер 32.
2: Поднимается на 5 мест.

0: tu teiktu, ja mēs tavam biznesam piedāvātu jaunus klientus? Gandrīz 600 tūkstoši klausītāju nedēļā izvēlas EHR radiostacijas. Dod viņiem iespēju kļūt par tavu klientu. Raksti uz sales@ehr.fm un saņem piedāvājumu.
1: Новости. Скидка 10 центов за каждый литр топлива с приложением Viada Latvia или Lidl Plus по пятницам, субботам и воскресеньям. У тебя еще нет приложения Viada Latvia? Отправляйся на ближайшую заправочную станцию Viada, сканируй QR-код, установи и получи скидку. Больше информации о приложении.

0: треком «Довольно» сегодня замыкает стартовую десятку. Прямо сейчас окуну тебя в воспоминания и напомню, кто расположился с 40-й по 31-ю позицию. Главный русский топ. 10 предыдущих позиций.
1: Номер 40.
2: Зиверт, «Goodbye».
3: Goodbye. Слезы на глазах.
1: Номер 39.
2: Мод, «Одинок.нет».
1: Номер 38.
2: Мохито, «Фарго и Плужа», «Никому не отдам». Лимба, Винчестер.
3: Я хочу, чтоб ты была со мною. Хочешь нежно, хочешь
1: быть. Номер 36.
2: Лиза Губ и Амирчик, «Неуловимая».
3: Неуловимо, привлекательно, очень нравишься мне.
1: Номер 35.
2: Дениза, «Игрушка».
4: Я не твоя игрушка, оставь этих своим подругам.
1: Номер 34.
2: Ваня Дмитриенко, «Шелк».
1: Номер 33.
2: Мона, «Знаешь ли ты».
3: Знаешь ли ты вдоль ночных дорог, что...
1: Номер 32.
2: Лобода, «Взрослые девочки не плачут».
3: Девочка, веди спорт, мамин боли, прячь свою тоску.
1: Номер 31.
2: Немига, «Довольно».

0: хиты. Прогноз погоды вместе с Центром моды и развлечений Рига Плаза.
1: Сегодня вечером будет облачно с прояснениями, без осадков. Температура воздуха от плюс 19 до плюс 21 градуса. Будет дуть юго-восточный ветер со скоростью 2-3 метра в секунду.
0: Это был прогноз погоды вместе с Центром моды и развлечений Рига Плаза.
1: Попади в десятку с подарочной картой Рига Плаза. Если хочешь порадовать, подари подарочную карту на покупки в 150 магазинах Рига Плаза. Теперь ее можно приобрести и в интернете. Заходи на RigaPlaza.lv.
0: Главный русский топ.
1: Номер 29.
0: Опускается на два места.

Русский топ. Лучшие треки недели, они все здесь, в главном русском топе. Только что вместе с нами был лирик Oh My Love. У него сегодня падение на две позиции. Сразу

0: Топ. Юлиана Караулова рассказала о забавных ситуациях, когда ее узнавали, но не до конца. Недавно в аэропорту сотрудница досмотра долго пыталась вспомнить, где же она видела певицу, и в итоге выдала фразу: «Вы какая-то знаменитость». Юлиана призналась, что в такие моменты ей становится неловко и хочется провалиться сквозь землю. Вот так иногда даже звезды проходят режим «лицо знакомое, но вспомнить не могу». Двигаемся дальше, прямо по курсу у нас Нюша с треком «Полароид».
1: Номер 26.
2: Поднимается на

0: этой недели Амура с треком «Прости». За две недели песня получила хороший фидбэк от вас и сегодня расположилась на 25-й позиции. Новинки — это всегда приятно. Пожелаем ей больших успехов. Ну а на очереди у нас Ваня Дмитриенко и Аня Пересильта «Силуэт».
1: Номер 24
2: опускается на 10 мест.

0: R+.
1: Главный русский топ. Мона с треком «Попрошу тебя» сегодня делает камбэк в главный русский топ. Это уже второй ее трек в нашем чарте. Далее у нас еще одна певица, которая также отметилась двумя треками. И это Нюша.
2: Номер

0: любить.
1: Лирик, Oh My Love.
0: Номер 28.
1: Филатов и Керес, Иногда.
2: Иногда.
1: Юлиана Караулова, «Сто сердец».
3: «Сто сердец чужой любви мне не нужны, не нужны».
0: Номер 26.
1: Нюша, «Полароид».

и Аня Пересильда «Силуэт». Держи меня, словно твои.

0: 1.
1: Джонни, «Эйфория».
2: Между нами эйфория, твой взгляд — это эйфория.
1: Всем большой привет, кто вместе с нами. Это главный русский топ, и прямо сейчас мы выясняем, сможет ли Holy Flame с треком «Тону» удержать первую позицию сегодня, либо он ее уступит кому-то другому. Ответ буквально через час. Ну а сейчас 20-я строчка чарта, и тут Мэри Гу, «Не ревной».
0: Номер 20.
3: Поднимается на

0: Какие классные очки! Наверное, стоит целое состояние.
1: Места знать надо. Купила их в оптике «Филман». Всего за 55 евро.
0: Ух ты! Безумно выгодно.
2: «Филман» уверен, что каждый заслуживает стильные и качественные очки по доступной цене. Комплект очков всего от 55 евро. В подарок солнечные очки за 20 евро. Создайте свой идеальный образ уже сегодня. Посетите оптику «Филман». Очки «Филман».
3: Gribi dzērienu, kas ved uz mājām nevisu taksi? Tie alkoholizēts dzirkstošais kokteils no Zeko Spritz alkoholīt maksā tikai 6 eiro 99 centus. Un divu veidu dealkoholizēts dzirkstošais vīns Bohemia Zekt maksā tikai 4 eiro 29 centus. Tavs dzērienu eksperts vienmēr pa ceļam. Alkoholīt.
4: Не плати за то, что должно быть бесплатно. Lenders LV сравнивает предложения нескольких кредиторов совершенно бесплатно, без скрытых комиссий. Прими разумное решение, сравнивая с умом. Lenders LV – твой бесплатный финансовый партнер для умного выбора. Реклама для осуществляющих хозяйственную деятельность.
5: Зини, кас ман майас ир? Ман майас ир вис! Ātris internets, TED Plus, HBO, Netflix, TED elektrība, TED drošība. Viss vienā rēķinā. Tik ērti! Jo vairāk pieslēdz, jo izdevīgi.

0: vai zvani. TET – stiprākais savienojums.
1: Лето вашего ребенка может быть не только веселым,
2: но и по-настоящему полезным.
3: Подарите ему возможность побеждать вместе с шашечным лагерем «Дом от Прекс» в семейном центре «Ривз».
1: Логика, уверенность в себе, новые друзья и увлекательные занятия. Все в одном месте.
3: Количество мест ограничено, поэтому записывайтесь уже сейчас на gymnasriivz.lv.
1: Умное лето начинается здесь, в семейном центре «Ривз». Подробнее gymnasriivz.lv.
4: Прекрасная музыка, аромат сирени и незабываемое весеннее настроение в честь 80-летия Института садоводства. Приглашаем вас на концертную программу «Эс-Зеду» в сад сирени в Добеле 22 мая в 6 часов вечера. В концерте примут участие Елговский Биг Бенд, Дауманс Каулинч и другие. Специальный гость – Гундарс Аболинч. Билеты на сайте Билиша Парадейза. С ними вы сможете наслаждаться садом сирени в течение всего дня.

0: Русский топ. Родион Гордин и Том Ям с треком «Повод» сегодня отступают на 7 позиций. Кстати, трек вместе с нами уже 28 недель, а это, на минуточку, выдающийся результат. Напомню, что трек «Повод» неоднократно занимал первую позицию в главном русском топе. Двигаемся дальше, и строчкой выше у нас «Джонни, помню».
1: Номер 16.
2: Место сохраняет.

0: вы помогаете нам формировать радиоплейлист. Только что вместе с нами были Филатов и Керес, ну а далее Мэри Гу с треком «Заново». Давайте слушать.
1: Номер 14.
2: Поднимается на 12 мест.

0: Monesa.lv. Подай заявку на кредит и получи свое предложение уже сегодня. Monesa. Реклама для субъектов хозяйственной деятельности.
1: Айнерс Шлессерс предложил создать министерство по делам семьи и детей. По инициативе Шлессерса впервые ввели мамочкины зарплаты. Это была реальная поддержка для молодых семей, в которых рождаются дети. Это значительно способствовало рождаемости в Латвии. Нам нужен премьер, который поддерживает родителей и детей. Премьер Шлессерс. Поднимем Латвию.
2: Это политическая реклама. Спонсор общества «Латвия Пирма». Оплачено ООО «Интеграт и радио Ресиналиуми». Реклама связана с выборами в Сейм 3 октября. Подробная информация. ehr.fm/politiska-реклама.
3: Выгодное предложение с гарантией качества и самой низкой цены. Приходи в Бунецы в АБЦ. Робот-газонокосилка SunSeeker S5 для газона до 1600 квадратных метров без периметрального провода, с GPS-навигацией, камерами и с искусственным интеллектом, с полным приводом, проверено в условиях Латвии. Запасные ножи в подарок. Всего 1450 евро. Гарантия качества и самой низкой цены. Бунецы в АБЦ.
4: Tavs lieliskais miegs sākas ar JUSK. Atrodi piemērotāko matraci no 32 dažādiem modeļiem. Turklāt Gold klases matračiem pieejama 25 gadu garantija. Apmeklē JUSK un saņem profesionālu konsultāciju no mūsu matraču ekspertiem. JUSK. Mēs parūpēsimies par saldiem sapņiem.
5: Не пропустите до 31 мая. Международно награжденная незабываемая мультимедийная выставка о труде всей жизни Леонардо да Винчи. Каждый день на Видзумском рынке с 10 до 20. Вдохновляться творить приглашает Цитаделе.
6: Tava jaunā sezonas favorīte – Rubī šokolādes ledus latte. Atsvaidzinoša, viegli romantiska Rubī latte iederēsies gan steidzīgā ikdienas ritmā, gan mierpilnā pēcpusdienas pauzē. Maiks espresso, krēmīgs piens un Rubī šokolādes viegli saldinājs akcents ar smalku ogu pieskārienu, ko iedvesmojusi Rubīna šokolāde. Nogaršo jau šodien un pārvērt savu ikdienu gardā svētku mirklī.
7: EHR.FM представляет
8: EHR Plus. Рига 96.2. EHR Plus. Рига.
7: Только хиты.
8: EHR Plus. О погоде.
7: Прогноз погоды вместе с Центром моды и развлечений Рига Плаза.
9: Сегодня вечером будет облачно с прояснениями, без осадков. Температура воздуха от плюс 19 до плюс 21 градуса. Будет дуть юго-восточный ветер со скоростью 2-3 метра в секунду.
7: Это был прогноз погоды вместе с Центром моды и развлечений Рига Плаза.
10: Главный русский топ.
11: Номер 11.
10: Опускается на

0: и делаем это вместе с Лимбо, с треком «С кем ты играешь». Прямо сейчас напомню тебе, кто расположился с 20 по 11 строчку. И врываемся в топ-10.
1: Главный русский топ. 10 предыдущих позиций.
2: Номер 20.
0: Мэри Гу, «Не ревной». Гоу, Артур, «Свобода».
3: Выбрал любовь, люби до конца, но прежде ночи.
2: Номер 18.
0: Артик и Асти, «Модный поп».
4: Диджей поставит модный поп, я тебя на стоп, опять поверила в любовь.
2: Номер 17.
0: Родион Гордин и Том Ям, «Повод».
5: Ты главный повод.
2: 16.
0: Джонни, «Помню».
6: Я все еще нас помню, все мысли в заперти, в душе бушуют волны.
2: Номер 15.
0: Филатов и Керес, «Включи музыку».
2: Номер 14.
0: Мэри Гу, «Заново».
7: Я хочу начать.
0: Леонид Руденко, «Нас не догонят».

0: Это главный русский топ. У микрофона Роберт Берестов и впереди ударная десятка. Сможет ли Holy Flame с треком Тону сегодня удержать первое место или нет? Это мы узнаем уже совсем скоро. Ну а пока что на очереди новинка в главном русском топе. И это Джарахов Prime.
1: Номер 10.
2: Новинка.

0: точное время вместе с ММК Репос ЛВ.
1: 2:16.
0: ММК Репос ЛВ. Лучший выбор шин и дисков в Риге.
2: ЭХР Плюс.
3: ЭХР Плюс.
4: Главный русский топ.
1: Номер 9.
4: Место сохраняет.

0: треком кассеты сегодня сохраняет позицию прошлой недели точно так же, как и Айс Гергерт и Зиверт с треком «Банк».
1: Номер 8.
2: Место сохраняет.
3: Запах кожи и валюта на диване. Даже если попрошу, не наливай мне. Уникально, на вкус оригинально. Ты же тоже слышишь миллионы между нами. Все слишком красиво, мы не сможем быть врагами. Это тоже начал понимать годами. Увлекаюсь исключительно глобальными делами. Ты моя скрипка, я Антонио Ви.

0: Rinijas zemo cenu grozs. Gudra izvēle izdevīgiem pirkumiem. Līdz 18. maijam. Tomāti ķekaros 1,89 eiro kilogramā. Sieras Golda sieranams 4,99 eiro kilogramā. Rini.
1: Подготовься к лету вместе с 220 ЛВ до минус 35% для участников 220 ЛВ плюс. Подробнее на 220 ЛВ.
2: Маму, капец бы я раз так долго цифр лепил кто с?
3: Кадры ста бие, карты с номер, сварт, термин, чун, кастик вилне.
2: Ко? Tiešām!
4: MasterCard kliktu pay ļauj norēķināties ātrāk un drošāk, neievadot savus kartes datus. Aktivizē MasterCard kliktu pay savā bankā.
5: Когда жжение в груди мешает наслаждаться жизнью или во рту появляется горький привкус, на помощь приходит омепразолы Зентива. Омепразолы Зентива – новинка, которая уже через 5 минут нейтрализует желудочную кислоту, позволяя омепразолу быстрее всасываться и обеспечивать длительную защиту до 24 часов. Забудьте об изжоге и рефлюксе. Омепразолы Зентива – препарат мгновенного действия.
6: Необоснованное применение лекарств вредит здоровью. Безрецептурный препарат. Перед применением внимательно прочтите инструкцию или информацию на упаковке. Проконсультируйтесь с врачом или фармацевтом о правильном использовании препарата. Рекламодатель Zentiva Group AS, филиал в Латвии.
1: Подготовься к лету с 220 ЛВ до минус 35% на товары для отдыха участникам 220 ЛВ+. Получи 1000 товаров сегодня в физическом магазине 220 ЛВ. Подробнее на 220 ЛВ.
7: Vasarās mēs laižam uz visiem simts, strauji un bez apstāšanās. Tādēļ arī internetu vajag jaudīgu un noturīgu, tādu, kas nepievils. Ņem LMT internetu vasarai tikai par 9,99 eiro uz 10 dienām un skaties arī Vietelevīziju un HBO Max komplektā par īpašu vasaras cenu. 9,99 uz 3 mēnešiem. Pieslēdz klientu centros vai LMT.lv līdz 9. augustam. Visi nosacījumi LMT.lv.
8: Ko darīt ar mājokļa iegādes vai renovācijas idejām, kas tavā galvā dzīvo jau pārāk ilgu laiku?
9: Izkrasi tās ārā!
8: Citadelas mazais mājokļa kredīts. Atbrīvo galvu, pārvēršot savas idejas realitātē. Līdz 21. jūnijam noformē kredītu izdevīgāk. Uzzini vairāk – Citadela.lv.
1: Подготовься к лету вместе с 220 ЛВ до минус 35% для участников 220 ЛВ+. Подробнее на 220 ЛВ.
10: Главный русский топ.
11: Номер 7.
10: Место сохраняй.

0: итоги недели, они все здесь, в главном русском топе. Доус «Вокруг света» — певец из Казахстана, трек которого вместе с нами уже 26 недель. Сегодня, кстати, он выпустил новый трек под названием «Стрелки». Далее у нас Леша Свик, «Не лето» и Мэри Гу, «Аритмия».
1: Номер 6.
2: Опускается на

0: Универ Плюс. Главный русский топ.
1: Последняя новинка на сегодня, и это новый трек Мота by India и Хачо с треком Шадай. Хороший вайбовый мотив, судя по вашей поддержке, вы тоже это оценили. Возможно, в ближайшем будущем это наш новый лидер, но не сегодня. Сразу следом у нас Мари Краймбрери, давай не ждать.
2: Номер 4.
3: Поднимается на 15.

0: Ja maksā mazāk, paliek vairāk. Ar Samazina LV viss ir tieši tik vienkārši. Ienāc Samazina LV, reģistrējies un pārvērt visas savas finansiālās saistības vienā maksājumā. Tie, kas zina, samazina. Reklāma paredzēta saimnieciskās darbības veicējiem.
1: Выгодные предложения с гарантией качества и самой низкой цены. Приходи в Бунеципс АБЦ. Компрессор Факом, крепящийся к стене, с 9-метровым шлангом в автоматической катушке. Мощный и тихий. Компактный дизайн с интегрированным воздушным ресивером и максимальным давлением 8 бар идеально подходит для вашего дома. И только в этом месяце всего 149 евро. Гарантия качества и самой низкой цены. Бунеципс АБЦ.
2: Хотите, чтобы лето вашего ребенка в Риге стало настоящим приключением?
3: Семейный центр «Ривз» приглашает в тематические лагеря. Экспедиция во времени, миссия исследователя, мировые приключения. Каждый день это новые открытия, яркие впечатления и развитие кругозора.
4: Лагеря проходят в Риге в семейном центре «Ривз».
3: Выберите подходящую программу и запишите ребенка уже сейчас на gimenesrivs.lv.
2: Подарите ему лето, которое запомнится надолго.
3: Подробнее gimenesrivs.lv.
5: RD Electronics – это товар.

0: gaismu un uguns specefekti un grandioza uguņošana muzikālā pavadījumā. Šovu bez maksas vērot varēs ik viens no Exporto promenādes. Ja vēlies labāku skatu, iegādājies VIP stāvvietas biļešu servisa kasēs. Exporto – šovs uz ūdens! 23. maijā Exporta ielā 1A.
1: Здравствуйте! У меня совсем небольшой вопрос о деньгах.
2: Правда? Небольшой? Мы работаем только с большими вопросами. Приходите в другой раз, когда у вас будет вопрос побольше.
3: В отличие от других, мы тебя видим и слышим. Выслушаем, каким бы ни был твой вопрос о деньгах. Убедись на сайте aizdavums.lv или по телефону 1858. Aizdavums.lv. Твой финансовый друг. Для лиц, ведущих хозяйственную деятельность.

0: крепче, прижимай поближе, без остатка раствориться.
1: Главный русский топ. Мод с треком «Намек на нас» сегодня поднимается на две позиции и занимает третью строчку. А вот далее у нас Holy Flame «Тону», а это значит, что сегодня у нас новый лидер.
2: Номер два.
3: Опускается на одно место.

0: Флейм Тану номер 2 сегодня. Давай напомню тебе, кто расположился с 10 по 2 позицию. И проиграю тебе лидера этой недели.
1: Главный русский топ. 10 предыдущих позиций.
2: Номер 10.
0: Джарахов. Прайм.

Джошуа Свик, «Не лето» и Мэри Гу, «Аритмия». Мод, Бай, Индия и Хачо.

Русский топ. Это главный русский топ. И как вы уже поняли, сегодня у нас новый лидер. Данный трек с нами уже пятую неделю. Его старт был на 22 месте, потом подъем на 15 позицию, следом на 9, 6, и вот сегодня он добрался до первого места. И это

0: только хиты. Прогноз погоды вместе с Центром моды и развлечений Рига Плаза.
1: Сегодня вечером будет облачно с прояснениями, без осадков. Температура воздуха от плюс 19 до плюс 21 градуса. Будет дуть юго-восточный ветер со скоростью 2-3 метра в секунду.
0: Это был прогноз погоды вместе с Центром моды и развлечений Рига Плаза.

0: тренировочное время вместе с ММК Репас ЛВ.
1: Три часа 9 минут.
0: ММК Репас ЛВ. Лучший выбор шин и дисков в Риге.

0: что ты услышишь дальше.
1: Какие классные очки! Наверное, стоили целое состояние.
2: Места знать надо. Купила их в оптике Филман. Всего за 55 евро.
1: Ух ты! Безумно выгодно.
3: Филман уверен, что каждый заслуживает стильные и качественные очки по доступной цене. Комплект очков всего от 55 евро. В подарок солнечные очки за 20 евро. Создайте свой идеальный образ уже сегодня. Посетите оптику Филман. Очки Филман.
4: Берешь займ, не сравнивая предложения? Это тебе может дорого обойтись. К счастью, Lenders LV сравнивает предложения 18 кредиторов. Просмотри все предложения и выбери самое выгодное бесплатно. Lenders LV. Твой бесплатный финансовый партнер для умного выбора. Реклама для осуществляющих хозяйственную деятельность.
5: Зини, kas man mājās ir? Man mājās ir viss. Ātris internets, TED Plus, HBO, Netflix, TED elektrība, TED...

0: zvani. TET – stiprākais savienojums.
1: Не пропустите до 31 мая. Международно награжденная незабываемая мультимедийная выставка «О труде всей жизни» Леонардо да Винчи. Каждый день на Витземском рынке с 10 до 20. Вдохновляться творить приглашает «Цитаделла».
2: Прекрасная музыка, аромат сирени и незабываемое весеннее настроение в честь 80-летия Института садоводства. Приглашаем вас на концертную программу «Эс-Зеду» в сад сирени в Добеле 22 мая в 6 часов вечера. В концерте примут участие Елговский Биг Бенд, Дауманс Каунинч и другие. Специальный гость – Гундарс Аболинч. Билеты на сайте «Билишу Парадейза». С ними вы сможете наслаждаться садом сирени в течение всего дня.
3: Свежие автомобили! Новые автомобили! Забирайте сразу! Да, автомобильный рынок в последнее время стал спокойнее. А Kia Sportage? Их раскупают, как горячие пирожки. Посмотрите передний привод, полный привод. Kia Sportage с механической коробкой передач. Или автомат, дизель, гибрид. А комплектация? О, много всего! А почему они так быстро исчезают? Ну, думаю, дело в цене. Самые популярные автомобили Kia по выгодным ценам вы всегда найдете на Форум Ауто. Карля Умани Гатве 101 или kia.forumauto.lv.
4: Эхо R+ представляет
5: 16 мая в

0: хиты. Прогноз погоды вместе с Центром моды и развлечений Рига Плаза.
1: Завтра будет облачно с прояснениями, вечером ожидается дождь. Температура воздуха от плюс 12 до плюс 20 градусов. Будет дуть юго-восточный ветер со скоростью 3-4 метра в секунду.
0: Это был прогноз погоды вместе с Центром моды и развлечений Рига Плаза.

0: слышишь дальше. Подготовься к лету вместе с 220 ЛВ до минус 35% для участников 220 ЛВ плюс. Подробнее на 220 ЛВ.
1: 100% водостойкий, подходящий для теплых полов. Просто в установке и с системой Клик. Это Falcon. Винил толщиной в 6 мм. Произведенный в Германии с золотым сертификатом качества воздуха Eurofin, гарантирующим отсутствие вредных веществ. 36 различных видов наличий по 29,90 за квадратный метр. Благодаря соединению Клик 5G вы сможете быстро и легко уложить пол площадью до 144 квадратных метров без швов. Винил XLV или на Крустфелс 93 в Риге.
2: Выгодное предложение с гарантией качества и самой низкой цены. Приходи в Бунеци в ЗАБЦ. Робот-газонокосилка SunSeeker S5 для газона до 1600 квадратных метров без периметрального провода, с GPS-навигацией, камерами и с искусственным интеллектом, с полным приводом, проверено в условиях Латвии. Запасные ножи в подарок. Всего 1450 евро. Гарантия качества и самой низкой цены. Бунеци в ЗАБЦ.
0: Готовься к лету с 220 ЛВ до минус 35% на товары для отдыха участникам 220 ЛВ плюс. Получи 1000 товаров сегодня в физическом магазине 220 ЛВ. Подробнее на 220 ЛВ.
3: Radusdānā dēlam spēļu loku un bultas. Sīkais indiāns ņēmas visu dienu, šai pa bundžām un māsas lellēm. Pēc brīža ienāk iekšā tāds sastresojies. Es prasu, kas par lietu? Viņš ar pirkstu parāda uz mašīnu. Skatos, neko neredzu. Pieeju tuvāk, logā mazs smuks caurums. Izrādās, ka tās nebija spēļu bultas.
4: Neticami! Svedbank Kasko apdrošina arī neticamo. Noslēdz līgumu līdz 31. maijam un saņem 20% atlaidi Kasko iegādei. Pieejams arī uzņēmumiem. Svedbank.
1: Прекрасная музыка, аромат сирени и незабываемое весеннее настроение в честь 80-летия Института садоводства. Приглашаем вас на концертную программу «Эс-Зеду» в сад сирени в Добеле 22 мая в 6 часов вечера. В концерте примут участие Елговский Биг Бенд, Дауманс Каунинч и другие. Специальный гость – Гундарс Аболинч. Билеты на сайте «Билиша Парадейза». С ними вы сможете наслаждаться садом сирени в течение всего дня.
5: Noķēri akmentiņu? Nepieciešams autostikla remonts vai maiņa? Nebēdā! Nāc uz Intrans Ziepniekkalnā Garozas ielā 2. Plašākais autostiklu klāsts, labākās cenas un cieša sadarbība ar apdrošinātājiem. Intrans pieredzējušie meistari parūpēsies, lai tavs skats uz ceļu un dzīvi atkal būtu skaidrs un drošs. Intrans. Liekam bēdu zemakmeņa, pāri ejam dziedādam!
0: Подготовься к лету вместе с 220 ЛВ до минус 35% для участников 220 ЛВ+. Подробнее на 220 ЛВ.

печали, громко чайки, и не случайно, а причалы бьются вон, как на чайке, и нас с тобой, они качали.

0: Mastercard kliktu pay ļauj norēķināties ātrāk un drošāk, neievadot savus kartes datus. Aktivizē Mastercard kliktu pay savā bankā.
1: Kompliments Luminor jaunajiem klientiem līdz pat 80 eiro. Pārcel savus ienākumus uz Luminor, veic vismaz 5 pirkumus ar jauno karti un saņem 80 eiro komplimentu savā kontā. Tieši tik vienkārši un izdevīgi. Piedāvājums spēkā līdz 19. jūnijam, pieteikumā ievadot kodu Luminor 50. Uzzini vairāk Luminor LV.
2: Когда жжение в груди мешает наслаждаться жизнью или во рту появляется горький привкус, на помощь приходит Омепразол Зентива. Омепразол Зентива – новинка, которая уже через 5 минут нейтрализует желудочную кислоту, позволяя омепразолу быстрее всасываться и обеспечивать длительную защиту – до 24 часов. Забудьте об изжоге и рефлюксе. Омепразол Зентива – препарат мгновенного действия. Необоснованное применение лекарств вредит здоровью. Безрецептурный препарат. Перед применением внимательно прочтите инструкцию или информацию на упаковке. Проконсультируйтесь с врачом или фармацевтом о правильном использовании препарата. Рекламодатель Zentiva Group AS, филиал в Латвии.
3: RD Electronics – это товары от лучших мировых брендов. В интернет-магазине RD Vehicles LV теперь еще больше товаров. Колеса для автомобилей, роботы-газонокосилки, садовые инструменты и мебель, велосипеды, детские электромобили, сантехника, новинки Лего, парфюмерия и косметика. Заходите на RD Vehicles LV. Выбирайте и заказывайте сейчас. Быстрая доставка в магазины RD Electronics или покоматы по всей Латвии.
4: На Эхо РП.

0: 4 часа 49 минут.
1: Время перекусить хот-догом Виада. В этом месяце на заправках Виада один из самых сочных хот-догов всего за 2,79. С картой Виада Плюс или приложением Виада Латвия еще вкуснее. Какой именно? Заезжай на Виада и узнай сам. Виада. Выгодно остановиться.

0: Racing par uzvaru katrā aplī. Azartspēles ir no 18 gadiem. Pašaizliegušos personu reģistrs registrs.iaui.gov.lv. Просыпайся под музыку, которая задает ритм нового дня с 6 до 9 утра на ЭХР+. Только хиты, которые помогут начать утро с драйва и хорошего настроения. Включайся в ритм с ЭХР+. Вместе с Кофеазбанка ЛВ. Самым вкусным кофе в городе. ЭХР.ФМ представляет
1: ЭХР+. Рига 96.2. ЭХР+. Рига.
0: Только хиты.
1: ЭХР+. О погоде.
0: Прогноз погоды вместе с Центром моды и развлечений Рига Плаза.
2: Завтра будет облачно с прояснениями, вечером ожидается дождь. Температура воздуха от плюс 12 до плюс 20 градусов. Будет дуть юго-восточный ветер со скоростью 3-4 метра в секунду.
0: Это был прогноз погоды вместе с Центром моды и развлечений Рига Плаза.
3: Будь в тренде с Рига Плаза. Одежду на каждый день и для особых случаев предлагают Peek & Cloppenburg, Half Price, New Yorker и другие магазины. Заезжай, порадуй себя. Рига Плаза. ЭХР Плюс.
0: ТОП-5.
2: Всем привет и классной пятницы, которая в самом разгаре, и самая приятная часть дня, похоже, уже наступает. Меня зовут Катя Ерофеева. Давайте настроимся на лучшие хиты дня и на то, что один из них обязательно будет ваш фаворит. Открываем топ-5 и запускаем тестостерон Дмитрия Джей Deep Summer. Малыш.

0: ХР Плюс.
1: Топ 5.
0: Далее в топ 5 тройка лучших. Чуть ранее была новинка от Лимбы Винчестер. Четвертая строчка. Этот трек вышел, чтобы нас согреть, потому что он вышел как раз в январские морозы. Лимба порадовал, конечно, новинкой, но, однако, понадобилось немножко времени, чтобы растопить ваши сердца и попасть в пятерку лучших треков дня. Поздравляем Лимбу с попаданием в чарт и теперь идем выше. Номер 3 у Холли Флейм. Тону.
2: Номер 3.

0: ХР Плюс.
1: ТОП-5.
0: Только что с нами в ТОП-5 был Джонни с треком «Эйфория», и это почетное второе место. Ну а с первого мы услышим Мэри Гум, которая поделилась тем, что вместо магния ее энергию повышают выступления. Поздравляем Мэри Гум с первой строчкой в ТОП-5. Трек «Не ревнуй» — лидер вашего голосования. Спасибо за ваши лайки и продолжайте в том же духе. Заходите в мобильное приложение ЭХР и ставьте лайк любимым трекам. И на этом буду прощаться. С вами была Катя Ерофеева. Всем классных выходных, удачи и пока.

0: тренировочное время вместе с ММК Репос ЛВ.
1: Пять часов 15 минут.
0: ММК Репос ЛВ. Лучший выбор шин и дисков в Риге.

0: готовься к лету вместе с 220 ЛВ. До минус 35% для участников 220 ЛВ+. Подробнее на 220 ЛВ.
1: Какие классные очки! Наверное, стоили целое состояние.
2: Места знать надо. Купила их в оптике «Филман». Всего за 55 евро.
1: Ух ты! Безумно выгодно.
3: «Филман» уверен, что каждый заслуживает стильные и качественные очки по доступной цене. Комплект очков всего от 55 евро. В подарок – солнечные очки за 20 евро. Создайте свой идеальный образ уже сегодня. Посетите оптику «Филман». Очки «Филман».
4: Не плати за то, что должно быть бесплатно. Lenders LV сравнивает предложения нескольких кредиторов совершенно бесплатно, без скрытых комиссий. Прими разумное решение, сравнивая с умом. Lenders LV – твой бесплатный финансовый партнер для умного выбора. Реклама для осуществляющих хозяйственную деятельность.
5: Zini, kas man mājās ir? Man mājās ir viss! Ātris internets, TED Plus, HBO, Netflix, TED elektrība, TED drošība. Viss vienā rēķinā. Tikai

0: LV, TET veikalos vai zvani. TET – stiprākais savienojums.
1: Подготовься к лету с 220 ЛВ до минус 35% на товары для отдыха участникам 220 ЛВ+. Получи 1000 товаров сегодня в физическом магазине 220 ЛВ. Подробнее на 220 ЛВ.
2: Esi gatavs doties pasaules piedzīvojumā? Ar Turkish Airlines lido no Rīgas uz vairāk nekā 120 galamērķiem visā pasaulē. Neatkarīgi no tā, vai plāno sapņu ceļojumu vai veiksmīgu biznesa braucienu ar ērtām savienojumu iespējām, tālie galamērķi kļūst vēl tuvāki nekā jebkad. Rezervē savu nākamo lidojumu turkishairlines.com. Padari savu pasauli plašāku.
3: RD Electronics – это товары от лучших мировых брендов. В интернет-магазине RD Vehicles LV теперь еще больше товаров. Колеса для автомобилей, роботы-газонокосилки, садовые инструменты и мебель, велосипеды, детские электромобили, сантехника, новинки Lego, парфюмерия и косметика. Заходите на RD Vehicles LV. Выбирайте и заказывайте сейчас. Быстрая доставка в магазины RD Electronics или покоматы по всей Латвии.
4: EHR Iesaka.
5: Tā armora nostiprina pamatus dzelzbetona pāļiem. Tie piemēroti arī riskantās vietās ar īpaši nestabilu un agresīvu grunti. Armora dzelzbetona pāļu risinājumi – drošas būves pamats. Armora LV.
6: Перестань вкладывать в то, что не радует. Инвестируй в кофе. Это изменит твое утро. Кафиес Банка. Свежеобжаренный, самый вкусный кофе в городе, который прочувствовать. Кафиесбанка.лв. Это другой уровень.
1: Подготовься к лету вместе с 220 ЛВ. До минус 35% для участников 220 ЛВ+. Подробнее на 220 ЛВ.
7: Эхо Р Плюс представляет...
8: 16 мая в Елгове в ночном

0: Далее.
1: Next.
2: Rimi Āzijas dienās izbaudiet pikantas un eksotiskas austrumu garšas par lieliskām cenām. Līdz 25. maijam. Armans Rimi karti zīmola Fudo produkcijai atlaida līdz 30%. Konfektes Gangfu makarons 3 veidi 80 grami 1,39 €. Saldējums Vāo Moči 3 veidi 210 gramu iepakojumā 3,99 €. Rimi.
3: Здесь Интриша. Впервые у Елгавского дворца с 15 по 31 мая ты сможешь ощутить невероятные эмоции в крупнейшем парке аттракционов в Балтии. Такого драйва, энергии и ощущений ты точно еще не испытывал. И в этот раз еще выгоднее. Плати меньше, развлекайся больше. Аттракционы из Голландии в Елгаве с 15 по 31 мая у Елгавского дворца.
4: Где деньги?
5: Деньги здесь.
4: Да где же?
5: На moneze.lv. Подай заявку на кредит и получи свое предложение уже сегодня.
6: Moneze, Moneze, Moneze.
5: Реклама для субъектов хозяйственной деятельности.
3: Готовы укротить этого розового зверя? Лизинг – это ретро. Двигайтесь в ритме будущего с Мобире. Регистрируйтесь и выиграйте провокационно-розовый Dodge Challenger на 2 недели. Бесплатно и без обязательств. Заходите на Mobire.lv, заполняйте заявку и наслаждайтесь мобильностью следующего уровня. Лизинг – это ретро. Въезжайте в завтрашний день с арендой полного сервиса. Mobire.lv.
7: Когда Шлессер стал министром, аэропорт Риги обслуживал всего 650 тысяч пассажиров в год. При министре сообщения Шлессерсе оборот аэропорта Риги вырос на 700%, и число пассажиров увеличилось до 5 миллионов в год. Шлессерс обеспечил небывалый успех и развитие аэропорта Риги. Премьер Шлессерс. Поднимем Латвию.
8: Это политическая реклама. Спонсор общества «Латвия Перма». Оплачено ООО «Интеграти Радио Ресинаоми». Реклама связана с выборами в Сейм 3 октября. Подробная информация. ehr.fm/politiska-реклама.
9: Zini, kas tuvojas? Skolēnu brīvlaiks. Un brīvlaiks nozīmē daudz brīva laika vārīt ziepes. Labi, ka tu vari apdrošināt savu sīko pret negadījumiem tikai par 3,74 mēnesī. BTA apdrošināšana. Gatavojies labākajam. Uzzini vairāk BTA.lv.
10: В обувных магазинах NS King летняя коллекция для всей семьи уже в продаже. Скоро выпускной? Не откладывай! Ведь скидки на всю весеннюю обувь до 50%. NS King. Обувь, которая ведет вперед.
11: Ko darīt ar mājokļa iegādes vai renovācijas idejām, kas tavā galvā dzīvo jau pārāk ilgu laiku?
12: Izkrasi tās ārā!
11: Citadelas mazais mājokļa kredīts. Atbrīvo galvu, pārvēršot savas idejas realitātē. Līdz 21. jūnijam noformē kredītu izdevīgāk. Uzzini vairāk – Citadele.lv.
13: Vai tu arī dzirdi šo lielisko skaņu? Tā pildās bākas Circle K. Ar atlaidi 10 centi litrā tīrais prieks klausīties. Lejupielādē Circle K lietotni un aktivizē 10 centu degvielas atlaidi katru nedēļas nogali. Circle K un diena izdevusies.
14: Spilgta, svaiga un tik vasarīga. Jaunā Hesburger rabarberu limonāde. Atsvaidzinošs skābums, viegls saldums, perfekts atspirdzinājums. Nobaudi jau šodien tikai par 2.

0: я только что подписала новый кредитный договор для бизнеса.
1: Но у тебя уже есть кредиты?
0: Ну, мне позвонили из акционерного общества «Латвия с кредит немая палыйди без программа». Я объединила все кредиты в один, а ежемесячный платеж снизился на 110 евро.
1: Ого!
0: Да, они сами позвонили, снизили процентную ставку, и всего за один день я сэкономила почти 8 тысяч евро, потому что осталось платить еще 6 лет. Их сайт lkpp.lv.
2: Не жди нашего звонка. Зайди на lkpp.lv. lkpp.lv. Реклама для предпринимателей. Реклама оплачивается крупнейшим кредитным посредником в сфере объединения кредитов. Номер лицензии КС-15.
3: Es atlaides nemedīju. Pašas skrien pakaļ. Līdz 19. maijam LV veikalos 450 grammi skābā krējuma Valmiera 1,49 €. Viens garais gurķis tikai 89 centi. Četru veidu biksītes Pampers Pants. O, 11,99. Pusotras litras mangaļa Vita Fruit dzēriena 3 veidi 85 centi. Un gurmē īpašās sērijas Nature's Creations konservi kaķiem vispār 48 centi. Izmeklēti un mīlēti produkti. LV par savējiem.
4: Vasarās mēs laižam uz visiem simts, strauji un bez apstāšanās. Tādēļ arī internetu vajag jaudīgu un noturīgu, tādu, kas nepievils. Ņem LMT internetu vasarai tikai par 9,99 eiro uz 10 dienām un skaties arī Viedtelevīziju un HBO Max komplektā par īpašu vasaras cenu. 9,99 uz 3 mēnešiem. Pieslēdz klientu centros vai LMT.lv līdz 9. augustam. Visi nosacījumi LMT.lv.
5: Ja maksā mazāk, paliek vairāk. Ar Samazina LV viss ir tieši tik vienkārši. Ienāc Samazina LV, reģistrējies un pārvērt visas savas finansiālās saistības vienā maksājumā. Tie, kas zina, samazina. Reklāma paredzēta saimnieciskās darbības veicējiem.
6: EHR.FM представляет
7: EHR Plus. Рига 96,2.
6: Только хиты. Прогноз погоды вместе с Центром моды и развлечений Рига Плаза.
8: Завтра будет облачно с прояснениями, вечером ожидается дождь. Температура воздуха от плюс 12 до плюс 20 градусов. Будет дуть юго-восточный ветер со скоростью 3-4 метра в секунду.
6: Это был прогноз погоды вместе с Центром моды и развлечений Рига Плаза.
9: Попади в десятку с подарочной картой Рига Плаза. Если хочешь порадовать, подари подарочную карту на покупки в 150 магазинах Рига Плаза. Теперь ее можно приобрести и в интернете. Заходи на rigaplaza.lv.

0: точное время вместе с ММК Репос ЛВ.
1: 6:10.
0: ММК Репос ЛВ. Лучший выбор шин и дисков в Риге.

0: Далее.
1: Next.
2: Она танцует по шаге, танцует прямо на мне.
0: Подготовься к лету вместе с 220 ЛВ. До минус 35% для участников 220 ЛВ+. Подробнее на 220 ЛВ.
3: 100% водостойкий, подходящий для теплых полов. Просто в монтаже и с системой Клик, со встроенной подложкой. Да, это ныне самый востребованный напольный материал кварц-винил СПЦ. В магазине Винил X на Круспилс 93 сейчас более 90 видов винила, доступных к покупке. За цены, начиная от 11,90 за квадратный метр. Новинка. Акустические панели 2,7 метров за суперцену 19,90. Винил X LV или на Круспилс 93 в Риге.
4: Реклама для предпринимателей.
5: Почему такая грустная?
6: Ай, затопило офис. Ни страховки, ни денег на ремонт, а работу останавливать нельзя.
7: Слушай, а ты слышала про акционерное общество Латвии с кредитной полезой программа? Они предлагают кредитные решения именно для непредвиденных ситуаций. Кстати, они сами когда-то позвонили мне и предложили условия лучше, потому что с 2026 года ко всем займам применяется ЛКПП за малку проценту гарантии.
6: Так записываю. Акционерное общество Латвии с кредитной полезой программа. Их сайт ЛКПП-ЛВ.
7: Не жди нашего звонка. Зайди на ЛКПП-ЛВ. Реклама оплачивается крупнейшим кредитным посредником в сфере объединения кредитов. Номер лицензии КС-15.
8: Рига ir daudz ko dzirdējusi, bet ko tādu vēl nekad.

0: Nepalaid garām!
1: Когда жжение в груди мешает наслаждаться жизнью или во рту появляется горький привкус, на помощь приходит Омепразол Зентива. Омепразол Зентива – новинка, которая уже через 5 минут нейтрализует желудочную кислоту, позволяя омепразолу быстрее всасываться и обеспечивать длительную защиту до 24 часов. Забудьте об изжоге и рефлюксе. Омепразол Зентива – препарат мгновенного действия.
2: Необоснованное применение лекарств вредит здоровью. Безрецептурный препарат. Перед применением внимательно прочтите инструкцию или информацию на упаковке. Проконсультируйтесь с врачом или фармацевтом о правильном использовании препарата. Рекламодатель Zentiva Group AS, филиал в Латвии.
3: Подготовься к лету с 220 ЛВ до минус 35% на товары для отдыха участникам 220 ЛВ плюс. Получи 1000 товаров сегодня в физическом магазине 220 ЛВ. Подробнее на 220 ЛВ.
4: Esi gatavs doties pasaules piedzīvojumā? Ar Turkish Airlines lido no Rīgas uz vairāk nekā 120 galamērķiem visā pasaulē. Neatkarīgi no tā, vai plāno sapņu ceļojumu vai veiksmīgu biznesa braucienu ar ērtām savienojumu iespējām, tālie galamērķi kļūst vēl tuvāki nekā jebkad. Rezervē savu nākamo lidojumu turkishairlines.com. Pādari savu pasauli plašāk!
1: Готовы укротить этого розового зверя? Лизинг – это ретро. Двигайтесь в ритме будущего с Мобире. Регистрируйтесь и выиграйте провокационно-розовый Dodge Challenger на 2 недели. Бесплатно и без обязательств. Заходите на Мобире ЛВ, заполняйте заявку и наслаждайтесь мобильностью следующего уровня. Лизинг – это ретро. Въезжайте в завтрашний день с арендой полного сервиса. Мобире ЛВ.
3: Подготовься к лету вместе с 220 ЛВ до минус 35% для участников 220 ЛВ+. Подробнее на 220 ЛВ.

0: слышишь дальше?
1: Rimi Āzijas dienās izbaudiet pikantas un eksotiskas austrumu garšas par lieliskām cenām. Līdz 25. maijam. Armans Rimi karti zīmola Fudo produkcijai atlaida līdz 30%. Konfektes Gangfu makarons 3 veidi 80 grami 1,39 eiro. Saldējums Vāo Moči 3 veidi 210 grami iepakojumā 3,99 eiro. Rimi.
2: Деньги здесь.
3: Да где же?
2: На moneza.lv. Подай заявку на кредит и получи свое предложение уже сегодня. Moneza, Moneza, Moneza. Реклама для субъектов хозяйственной деятельности.
4: Какие классные очки! Наверное, стоили целое состояние.
5: Места знать надо. Купила их в оптике Филман. Всего за 55 евро.
4: Ух ты! Безумно выгодно.
6: Филман уверен, что каждый заслуживает стильные и качественные очки по доступной цене. Комплект очков всего от 55 евро. В подарок солнечные очки за 20 евро. Создайте свой идеальный образ уже сегодня. Посетите оптику Филман. Очки Филман.
7: Zini, kas tuvojas? Skolēnu brīvlaiks. Un brīvlaiks nozīmē daudz brīva laika vārīt ziepes. Labi, ka tu vari apdrošināt savu sīko pret negadījumiem tikai par 3,74 mēnesī. BTA apdrošināšana. Gatavojies labākajam. Uzzini vairāk BTA LV.
8: Ja maksā mazāk, paliek vairāk. Ar Samazina LV viss ir tieši tik vienkārši. Ienāc Samazina LV, reģistrējies un pārvērt visas savas finansiālās saistības vienā maksājumā. Tie, kas zina, samazina. Реклама парадзата Саймитиска с Дарбибс Вейцаем.
9: Отличное предложение уже 47 лет. Юск отмечает день рождения со скидками до 60% на садовую мебель и мебель для дома, одеяло, подушки, матрасы и многое другое. Покупайте также на Юск.ЛВ.
10: Не пропустите до 31 мая. Международно награжденная, незабываемая мультимедийная выставка о труде всей жизни Леонардо да Винчи. Каждый день на Видземском рынке с 10 до 20. Вдохновляться творить приглашает Цитаделла.
11: Здравствуйте. У меня совсем небольшой вопрос о деньгах.
12: Правда? Небольшой? Мы работаем только с большими вопросами. Приходите в другой раз, когда у вас будет вопрос побольше.
13: В отличие от других, мы тебя видим и слышим.

0: с Робертом Берестовым.
1: Это Эхо Р Плюс, и мы начинаем очередное восхождение к вершине главного дэнс-чарта страны. Если ты не боишься передозировки качественного саунда, то айда вместе с нами. Привет, я Роберт Берестов, это топ-20 русского танцпола. И впереди тебя ждут треки, которые прямо сейчас покоряют музыкальные чарты и танцполы. Начинаем с падения на одну позицию. Это Баста и Дмитрий Журавлев, «Девочка в цветах».
0: Номер 20.
2: Опускается на

0: решил срочно написать своей второй половине. Значит, трек сработал как надо. Никому не отдам, и это Мохито Фарго и Плужа. На Эхо R+ продолжаем держать руку на пульсе главных танцевальных хитов. А сейчас самое время вспомнить треки, которые на прошлой неделе забрали себе места в лучшей тройке чарта.
1: ТОП-20 русского танцпола.
2: ТОП-3
3: прошлой недели.
1: Номер 3.
0: Айс Герги.

0: пошли вверх. А вот 11 треков сегодня теряют места. Конкуренция серьезная, и каждая строчка в топе сегодня на вес золота. А вот дальше звучит дуэт, который умеет превращать эмоции в большие радиохиты. Филатов и Керес «Иногда».
1: Номер 18.
2: Опускается на одно место.

0: танцпола. Топ-20 русского танцпола. Твой гид в мире главных клубных вайбов. Нюша с треком «Ядовитая» сегодня поднимается на одну позицию выше. А еще певица показала в соцсетях, как вместе с продюсером работала над новым треком «Polaroid». И если тебе показалось, что там есть вайб легендарного трека «Чудо», тебе не показалось. Полное видео уже гуляет по сети, а мы двигаемся дальше. На очереди Мона с кавером «Знаешь ли ты».
1: Номер 16.
2: Место сохраняет.

0: 7:18.
1: Отличные новости! Скидка 10 центов за каждый литр топлива в приложении Viada Latvia или Lidl Plus по пятницам, субботам и воскресеньям. У тебя еще нет приложения Viada Latvia? Отправляйся на ближайшую заправочную станцию Viada, сканируй QR-код, установи и получи скидку. Больше информации о

0: ТОП-20 русского танцпола.
1: Артик и Асти, модный поп, только что были вместе с нами. Севиль и Егор Крид устроили внезапное выступление прямо на станции метро. Артисты исполнили свой совместный трек «Карма». А вот люди вокруг моментально превратились в зрителей живого концерта. Севиль появилась в образе в стиле «Матрицы», а Егор Крид в привычном стрит-стайле. Получился

0: Rimi Āzijas dienās izbaudiet pikantas un eksotiskas austrumu garšas par lieliskām cenām. Līdz 25. maijam. Armans Rimi karti zīmola Fudo produkcijai atlaida līdz 30%. Konfektes Gangfu makarons 3 veidi 80 grami 1,39 €. Saldējums Vāo Moči 3 veidi 210 gramu iepakojumā 3,99 €. Rimi.
1: Zini, kas tuvojas? Skolēnu brīvlaiks. Un brīvlaiks nozīmē daudz brīva laika vārīt ziepes. Labi, ka tu vari apdrošināt savu sīko pret negadījumiem tikai par 3,74 mēnesī. BTA apdrošināšana. Gatavojies labākajam. Uzzini vairāk BTA.lv.
2: Прекрасная музыка, аромат сирени и незабываемое весеннее настроение в честь 80-летия Института садоводства. Приглашаем вас на концертную программу «Эс-Зеду» в сад сирени в Добеле 22 мая в 6 часов вечера. В концерте примут участие Елговский Биг Бенд, Дауманс Калнинч и другие. Специальный гость – Гундарс Аболинч. Билеты на сайте «Билишу Парадейза». С ними вы сможете наслаждаться садом сирени в течение всего дня.
3: RD Electronics – это товары от лучших мировых брендов. В интернет-магазине RD Vehicles LV теперь еще больше товаров. Колеса для автомобилей, роботы-газонокосилки, садовые инструменты и мебель, велосипеды, детские электромобили, сантехника, новинки Лего, парфюмерия и косметика. Заходите на RD Vehicles LV. Выбирайте и заказывайте сейчас. Быстрая доставка в магазины RD Electronics или покоматы по всей Латвии.
4: Signet Bank piedāvā Prāta vētras koncerts Liepājā. Tiekamies pirmās dienas tūrē 18. jūlijā Liepājas stadionā Daugava. Biļetes e-kasa LV, tirdzniecības centrā Spice un Liepājas koncerts zālē Lielais dzintars. Atbalsta Mītava, Spice, Samsung, DSV, CTB, Neste, Balcija, Storens un Signet Bank. Informē Jauns LV, Delfi, Diena, GC Deco, Inbox LV, EHR Latviešu hiti un TV3 grupa.

20 русского танцпола. Это топ-20 русского танцпола. Дава поделился редкими кадрами с Мари Краймбрери. Пара вместе отправилась в Турцию, где у певицы проходили гастроли. В свободное время.

0: напомню себе, кто в ней расположился, и врываемся в топ-10.
1: Клубный топ-20.
2: Качай танцпол!
3: Русского танцпола.
1: 10 предыдущих позиций.
3: Номер 20.
0: Баста и Дмитрий Журавлев. Девочка в цветах.
3: Номер 19.
0: Мохито, Фарго и Плужа. Никому не отдам.
3: Номер 18.
0: Филатов и Керес. Иногда.
4: Иногда.
0: Нюша, ядовитая.
3: Номер 16.
0: Мона, знаешь ли ты?
3: Номер 15.
0: Артики Асти, модный поп.
3: Номер 14.
0: Леша Свик, не лето и Мэри.

0: среду мы подводим итоги недели в главном танцевальном чарте страны ТОП-20 русского танцпола. У микрофона Роберт Берестов. Большой тебе привет, где бы ты ни находился. Сегодня у нас очень важный вопрос. Сможет ли Holy Flame с треком «Тону» удержать первую позицию? Или сегодня у него на это не хватит сил? Ответ уже совсем скоро. Ну а сейчас 10-я позиция. И здесь Вунамур «Кукла».
1: Номер 10.
2: Место сохраняет.

Насти «Плачу на техно» в ремиксе от диджея Дэна. Сегодня она сохраняет позицию прошлой недели. Далее у нас ребята, которые призывают включить музыку и сделать...

0: Ну все, после такого трека даже офисные кресла начали двигаться в ритм. Главное сейчас не перепутать рабочий чат с танцполом. Это была группа Gorilla Zippo «Танцую до утра». Продолжаем. Музыкальный движ и дальше песня с настроением совсем другого оттенка. Ваня Дмитриенко и Аня Пересильта «Силуэт» в ремиксе от Рамира За.
1: Номер 6.
2: Опускается на 2 места.

0: был Holy Flame Тану. А это значит, что сегодня у нас новый лидер чарта. Кто же это будет, узнаем совсем скоро.
1: Топ-20
2: русского танцпола номер 2
1: поднимается на

0: и по вторую позицию.
1: 10 предыдущих позиций.
2: Номер 10.
0: Вунамур, «Кукла».
2: Номер 9.
0: Анна Асти, «Плачу на техно».
2: Номер 8.
0: Филатов и Керес, «Включи музыку».
2: Номер 7.
0: Гориллаз,

0: автомобили. Забирайте сразу! Да, автомобильный рынок в последнее время стал спокойнее. А Kia Sportage? Их раскупают, как горячие пирожки. Посмотрите передний привод, полный привод. Kia Sportage с механической коробкой передач. Или автомат, дизель, гибрид. А комплектация? О, много всего. А почему они так быстро исчезают? Ну, думаю, дело в цене. Самые популярные автомобили Kia по выгодным ценам вы всегда найдете на Форум Ауто. Карля Умани Гатве 101 или kia.forumauto.lv.
1: Pilsētā sācies lielais pulciņu drudzis. Ar vienu nepietiks. Gribēsies vēl un vēl. Latvijas konditorijas senās tradīcijas atgriežas jaunā spēkā. Mātiņa Beķerija. Jau šopavasar nepaeja garām.

0: ЭКР.ФМ представляет
1: ЭКР Плюс. Рига 96.2. ЭКР Плюс. Рига.
0: Только хиты.

0: ЭХР.ФМ представляет
1: ЭХР Плюс. Рига 96.2. ЭХР Плюс. Рига.
0: Только хиты.